Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до миллиметра.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
3: 29-33-99.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере Max

0: Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Мурманск. Крупнейший в мире город за Полярным кругом. Официальной датой его основания считается 4 октября 1916 года, когда на восточном берегу Кольского залива был заложен порт Романов на Мурмане, названный так в честь Николая II. Город стал последним основанным в Российской империи. После февральской революции 1917 года он получил свое современное название.
2: До 1920-х годов Мурманск оставался небольшим поселением, однако в годы первых пятилеток город стал стремительно развиваться как стратегический порт и база Северного флота. Основой экономики были рыбодобыча и рыбообработка.
1: Уже летом 1940 года в приграничных с Советским Союзом районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Участились случаи проникновения на территорию области разведгрупп.
2: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Но на Мурманском направлении противник перешел границу только через неделю.
1: Эту задержку наше командование использовало для массовой эвакуации населения и промышленности. Число жителей Мурманска уменьшилось со 117 тысяч до 35 тысяч человек.
2: Оставшиеся предприятия, военные и портовые сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания были заминированы. Практически все подъемное оборудование причалов демонтировали и вывезли в Архангельск.
1: Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия планировала захватить город и порт за несколько суток. Мурманск имел для противника исключительное стратегическое значение. Это был единственный незамерзающий порт на севере Европы, через который проходила железная дорога на Ленинград. Здесь базировался флот, отсюда начинался Северный морской путь. Враг хотел перекрыть жизненно важные морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы от союзников.
2: Также Гитлер был заинтересован в месторождениях никеля, необходимого для военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес. Предполагалось, что Кольский полуостров станет частью Финляндии.
1: Свой удар противник наметил через село Титовка на Мурманск. На этом пути находились три пограничные заставы и стрелковый полк. Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек.
2: С учетом горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных егерей было неоспоримое преимущество. Две из трех застав, сражаясь, отступили под давлением превосходящих сил противника. Голыми руками и простыми ручными инструментами они строили оборонительные рубежи под непрекращающимся артиллерийским обстрелом.
1: В сентябре 1941 года немецкие войска предприняли вторую попытку прорыва к Мурманску, но вновь потерпели неудачу и были отброшены за реку Большая Западная Лица. Именно на этом рубеже линия фронта стабилизировалась до октября 1944 года. Блицкриг в Арктике был сорван. Город не сдался.
2: С 29 июня по 10 октября 1941 года на Карельском участке фронта советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек. Потери под Мурманском составляют только часть этих цифр, а точное число погибших в боях за город до сих пор неизвестно.
1: Потерпев поражение на суше, гитлеровцы решили уничтожить Мурманск с воздуха. Город стал вторым после Сталинграда по количеству и плотности бомбовых ударов.
2: Всего за годы войны немецкая авиация совершила на Мурманск 792 налета и сбросила около 185 тысяч бомб. Самой разрушительной стала бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на деревянный город сбрасывали зажигательные бомбы вперемешку с осколочными и фугасными, чтобы затруднить борьбу с пожарами.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, порт продолжал работать. За годы войны здесь было принято 250 судов, обработано 2 миллиона тонн различных грузов, включая вооружение, стратегическое сырье, продовольствие и медикаменты. Первый союзный конвой прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
2: Предприятия города за годы войны отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна. 55 гражданских судов переоборудовали в тральщики. На мурманских верфях выпускали минометы, мины, автоматы, гранаты, волокуши для перевозки раненых.
1: Рыбаки продолжали выходить на промысел в условиях военного времени, обеспечивая фронт продовольствием. За три года они выловили 850 тысяч тонн рыбы. Четыре эшелона с рыбной продукцией отправили в блокадный Ленинград.
2: 7 октября 1944 года советские войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсама-Киркенийскую наступательную операцию. Главной задачей было уничтожение горно-стрелкового корпуса вермахта, укрепленного в районе Петсама, и полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья.
1: Операция продолжалась 18 дней и завершилась полной победой советских войск. 22 октября Красная армия перешла норвежскую границу, освободив Северную Норвегию. Угроза Мурманску была окончательно ликвидирована. Столица четырежды салютовала войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота.
2: К концу войны в Мурманске уцелели только портовые сооружения и три здания в городе. Более половины предприятий лежало в руинах. Погибли тысячи людей.
1: Уже в ноябре 1945 года Мурманск был включен в число 15 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Сначала ожили рыболовный и торговый порты. Вернулись демобилизованные рыбаки, траулеры и мотоботы. На Мурманской судоверфи выросли новые цеха, топливные аппаратуры, изготовление электродов и другие. Число рабочих оставалось почти довоенным, а объем работ возрос в три раза.
2: Наряду с рыболовной промышленностью бурно развивались судоремонт, энергетика и железнодорожный транспорт. Набирали темпы строительные организации. К началу 1950-х годов город был восстановлен.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Трудового Красного Знамени. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда».
2: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Символом стойкости защитников Заполярья стала отлитая в бетоне фигура солдата на крутой сопке над Кольским заливом. Его называют «Мурманский Алеша». Общая высота монумента – 42,5 метра. Это второй по высоте памятник в России после Волгоградской родины-матери.
1: Взгляд воина устремлен на запад, в сторону долины Славы, где шли самые ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия монумента горит вечный огонь. Рядом два зенитных орудия. Именно на этой вершине в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт. Поэт Виктор Иванов посвятил защитникам советского Заполярья стихотворение «Мурманский Алеша».
2: Зеленый мыс покрыла белая пороша, гвоздики алые у вечного огня. И на пронзительном ветру солдат Алеша стоит на сопке, город свой от бед храня. Советский воин в плащ-палатке с автоматом, он не покинет никогда свой вечный пост. На темный запад смотрит он суровым взглядом, Нет, не забудет Мурманск 41-й год. Как юнкерсы бомбили мирный город. Родимый Кольский край скалистых гор. Как люди выстояли, боль терпя и холод. В долину славы устремлен солдата взор. И пусть порою тяжела по жизни ноша, народ-герой наш для врага непобедим. Пока стоит на сопке мурманский Алеша, пока мы любим, верим, помним и храним.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: поменялось.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет. И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частном, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть, и работаю. И оно очень помогает. Это у меня такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95 с половиной лет прожил, а я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник, не сиди на скамейке, а ходи, и не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье, потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг, они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь с пустыми руками, у вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее свой сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква В. Как появились на инструменте?
2: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
2: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
2: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавши нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «На встречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Угу. Я насчет нот долго мучился, пока написал их. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине, о чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали-копали, раз каску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку и стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот, рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. Угу. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
2: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, Володь, иди домой, ты заболел. Я говорю, кто он? Сказал, в зеркало глянул, ну не спавший вообще. Я говорю, я писал песню, ребята. Они прочитали и говорят, а зачем тогда тебе тут физруком работать? Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал, не хочешь ли работать как автор и исполнитель? Я говорю, да как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю, да вот там, говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю, да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я ж костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
2: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
2: Да.

Хриплым голосом наш командир, израненный в бою, как поклялись над обгоревшим колосом родной землю защитить свою.

Сестра склонилась, в третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех без сомнения знает, воскресит.

0: три года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
7: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
9: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
7: А как учились в школе?
9: Как все пацаны, на 4-3.
7: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
9: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
7: Пригодился вам спорт?
9: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
7: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
9: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой, и получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
7: Вы мужчина, вы главный в семье.
9: Ну да, да, и был, и сейчас.
7: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
9: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
7: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
9: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
7: А почему решили пойти?
9: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
7: Где служили?
9: Служил десантно-штурмовой батальон.
7: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
9: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
7: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
9: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
7: Расскажите о службе.
9: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
7: А что произошло? Почему вернулись обратно?
9: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
7: Как это произошло?
9: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
7: Сейчас как состояние здоровья?
9: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
7: Вы защитник нашего неба.
9: Ну, получается, да, уже здесь. То был земли, а теперь небо.
7: Как мама узнала о вашем ранении?
9: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
7: А помните тот день, когда она вас увидела?
9: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
7: Не ругалась?
9: Нет, ничего.
7: Что сказала вам?
9: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает, а потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
7: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
9: Ну, конечно.
7: Говорите маме о том, что вы ее любите?
9: Ну, конечно.
7: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
9: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
0: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
3: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-110-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: тобой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не стало.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
4: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
11: Берегите себя и близких.
12: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня 3 октября в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Мурманск. Крупнейший в мире город за полярным кругом. Официальной датой его основания считается 4 октября 1916 года, когда на восточном берегу Кольского залива был заложен порт Романов на Мурмане, названный так в честь Николая II. Город стал последним основанным в Российской империи. После февральской революции 1917 года он получил свое современное название.
2: До 1920-х годов Мурманск оставался небольшим поселением, однако в годы первых пятилеток город стал стремительно развиваться как стратегический порт и база Северного флота. Основой экономики были рыбодобыча и рыбообработка.
1: Уже летом 1940 года в приграничных с Советским Союзом районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Участились случаи проникновения на территорию области разведгрупп.
2: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Но на Мурманском направлении противник перешел границу только через неделю.
1: Эту задержку наше командование использовало для массовой эвакуации населения и промышленности. Число жителей Мурманска уменьшилось со 117 тысяч до 35 тысяч человек.
2: Оставшиеся предприятия, военные и портовые сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания были заминированы. Практически все подъемное оборудование причалов демонтировали и вывезли в Архангельск.
1: Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия планировала захватить город и порт за несколько суток. Мурманск имел для противника исключительное стратегическое значение. Это был единственный незамерзающий порт на севере Европы, через который проходила железная дорога на Ленинград. Здесь базировался флот, отсюда начинался Северный морской путь. Враг хотел перекрыть жизненно важные морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы от союзников.
2: Также Гитлер был заинтересован в месторождениях никеля, необходимого для военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес. Предполагалось, что Кольский полуостров станет частью Финляндии.
1: Свой удар противник наметил через село Титовка на Мурманск. На этом пути находились три пограничные заставы и стрелковый полк. Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек.
2: С учетом горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных егерей было неоспоримое преимущество. Две из трех застав, сражаясь, отступили под давлением превосходящих сил противника. Голыми руками и простыми ручными инструментами они строили оборонительные рубежи под непрекращающимся артиллерийским обстрелом.
1: В сентябре 1941 года немецкие войска предприняли вторую попытку прорыва к Мурманску, но вновь потерпели неудачу и были отброшены за реку Большая Западная Лица. Именно на этом рубеже линия фронта стабилизировалась до октября 1944 года. Блицкриг в Арктике был сорван. Город не сдался.
2: С 29 июня по 10 октября 1941 года на Карельском участке фронта советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек. Потери под Мурманском составляют только часть этих цифр, а точное число погибших в боях за город до сих пор неизвестно.
1: Потерпев поражение на суше, гитлеровцы решили уничтожить Мурманск с воздуха. Город стал вторым после Сталинграда по количеству и плотности бомбовых ударов.
2: В Всего за годы войны немецкая авиация совершила на Мурманск 792 налета и сбросила около 185 тысяч бомб. Самой разрушительной стала бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на деревянный город сбрасывали зажигательные бомбы вперемешку с осколочными и фугасными, чтобы затруднить борьбу с пожарами.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, порт продолжал работать. За годы войны здесь было принято 250 судов, обработано 2 миллиона тонн различных грузов, включая вооружение, стратегическое сырье, продовольствие и медикаменты. Первый союзный конвой прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
2: Предприятия города за годы войны отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна. 55 гражданских судов переоборудовали в тральщики. На мурманских верфях выпускали минометы, мины, автоматы, гранаты, волокуши для перевозки раненых.
1: Рыбаки продолжали выходить на промысел в условиях военного времени, обеспечивая фронт продовольствием. За три года они выловили 850 тысяч тонн рыбы. Четыре эшелона с рыбной продукцией отправили в блокадный Ленинград.
2: 7 октября 1944 года советские войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсама-Киркенийскую наступательную операцию. Главной задачей было уничтожение горно-стрелкового корпуса вермахта, укрепленного в районе Петсама, и полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья.
1: Операция продолжалась 18 дней и завершилась полной победой советских войск. 22 октября Красная армия перешла норвежскую границу, освободив Северную Норвегию. Угроза Мурманску была окончательно ликвидирована. Столица четырежды салютовала войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота.
2: К концу войны в Мурманске уцелели только портовые сооружения и три здания в городе. Более половины предприятий лежало в руинах. Погибли тысячи людей.
1: Уже в ноябре 1945 года Мурманск был включен в число 15 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Сначала ожили рыболовные и торговые порты. Вернулись демобилизованные рыбаки, траулеры и мотоботы. На Мурманской судоверфи выросли новые цеха, топливные аппаратуры, изготовление электродов и другие. Число рабочих оставалось почти довоенным, а объем работ возрос в три раза.
2: Наряду с рыболовной промышленностью бурно развивались судоремонт, энергетика и железнодорожный транспорт. Набирали темпы строительные организации. К началу 1950-х годов город был восстановлен.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Трудового Красного Знамени. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда».
2: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Символом стойкости защитников Заполярья стала отлитая в бетоне фигура солдата на крутой сопке над Кольским заливом. Его называют «Мурманский Алеша». Общая высота монумента – 42,5 метра. Это второй по высоте памятник в России после Волгоградской родины-матери.
1: Взгляд воина устремлен на запад, в сторону долины Славы, где шли самые ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия монумента горит вечный огонь. Рядом два зенитных орудия. Именно на этой вершине в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт. Поэт Виктор Иванов посвятил защитникам советского Заполярья стихотворение «Мурманский Алеша».
2: Зеленый мыс покрыла белая пороша, гвоздики алые у вечного огня. И на пронзительном ветру солдат Алеша стоит на сопке, город свой от бед храня. Советский воин в плащ-палатке с автоматом, он не покинет никогда свой вечный пост. На темный запад смотрит он суровым взглядом, Нет, не забудет Мурманск 41-й год. Как юнкерсы бомбили мирный город, родимый Кольский край скалистых гор, как люди выстояли, боль терпя и холод. В долину славы устремлен солдата взор. И пусть порою тяжела по жизни ноша, народ-герой наш для врага непобедим. Пока стоит на сопке мурманский Алеша, пока мы любим, верим, помним и храним.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

люди протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

Завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, угу. В середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет.
1: Угу.
2: И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частном, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть. И работаю, и оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95,5 лет прожил, а я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник, не сиди на скамейке, а ходи, и не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в Институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал, школа восьмилетка, все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь, и он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь с пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые писали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее СВО сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их нехранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: И у вас буква Z, буква V, как появились на инструменте?
2: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
2: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
2: Да. А в 33 года с меня поперли, иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавший нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «Навстречу победе», авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Угу. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал, никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине. О чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали-копали, раз каску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку, стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот, рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. Угу. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
2: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, Володь, иди домой, ты заболел. Я говорю, кто? Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю, я писал песню, ребята. Они прочитали и говорят, о, а зачем тогда тебе тут физруком работать? Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал, не хочешь ли работать как автор и исполнить? Я говорю, да как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю, да вот, а он говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю, да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты, на проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят, потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я же костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
2: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
2: Да.

чуму фашизма над своей страной. И как кричал в атаку хриплым голосом наш командир, израненный в бою, как поклялись над обгоревшим колосом родной землю защитить свою.

раненых, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех, без сомнения, знали, воскресит.

0: три года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
2: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Коврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
9: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
11: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
9: А как учились в школе?
11: Как все пацаны, на 4-3.
9: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
11: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
9: Пригодился вам спорт?
11: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
9: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
11: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
9: Вы мужчина, вы главный в семье.
11: Ну да, да, и был, и сейчас.
9: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
11: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
9: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
11: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
9: А почему решили пойти?
11: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
9: Где служили?
11: Служил десантно-штурмовой батальон.
9: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
11: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
9: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
11: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
9: Расскажите о службе.
11: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
9: А что произошло? Почему вернулись обратно?
11: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
9: Как это произошло?
11: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
11: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
11: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земли, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
11: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
11: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
11: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
11: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
11: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: Гаджина. Радио Z.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

0: в огонь пойду.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.

0: вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
0: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А,
5: 29-33-99.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.
9: Смотри.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Работа страшная идет, на рукаве его нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Мурманск. Крупнейший в мире город за полярным кругом. Официальной датой его основания считается 4 октября 1916 года, когда на восточном берегу Кольского залива был заложен порт Романов на Мурмане, названный так в честь Николая II. Город стал последним основанным в Российской империи. После февральской революции 1917 года он получил свое современное название.
2: До 1920-х годов Мурманск оставался небольшим поселением, однако в годы первых пятилеток город стал стремительно развиваться как стратегический порт и база Северного флота. Основой экономики были рыбодобыча и рыбообработка.
1: Уже летом 1940 года в приграничных с Советским Союзом районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Участились случаи проникновения на территорию области разведгрупп.
2: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Но на Мурманском направлении противник перешел границу только через неделю.
1: Эту задержку наше командование использовало для массовой эвакуации населения и промышленности. Число жителей Мурманска уменьшилось со 117 тысяч до 35 тысяч человек.
2: Оставшиеся предприятия, военные и портовые сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания были заминированы. Практически все подъемное оборудование причалов демонтировали и вывезли в Архангельск.
1: Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия планировала захватить город и порт за несколько суток. Мурманск имел для противника исключительное стратегическое значение. Это был единственный незамерзающий порт на севере Европы, через который проходила железная дорога на Ленинград. Здесь базировался флот, отсюда начинался Северный морской путь. Враг хотел перекрыть жизненно важные морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы от союзников.
2: Также Гитлер был заинтересован в месторождениях никеля, необходимого для военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес. Предполагалось, что Кольский полуостров станет частью Финляндии.
1: Свой удар противник наметил через село Титовка на Мурманск. На этом пути находились три пограничные заставы и стрелковый полк. Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек.
2: С учетом горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных егерей было неоспоримое преимущество. Две из трех застав, сражаясь, отступили под давлением превосходящих сил противника. Голыми руками и простыми ручными инструментами они строили оборонительные рубежи под непрекращающимся артиллерийским обстрелом.
1: В сентябре 1941 года немецкие войска предприняли вторую попытку прорыва к Мурманску, но вновь потерпели неудачу и были отброшены за реку Большая Западная Лица. Именно на этом рубеже линия фронта стабилизировалась до октября 1944 года. Блицкриг в Арктике был сорван. Город не сдался.
2: С 29 июня по 10 октября 1941 года на Карельском участке фронта советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек. Потери под Мурманском составляют только часть этих цифр, а точное число погибших в боях за город до сих пор неизвестно.
1: Потерпев поражение на суше, гитлеровцы решили уничтожить Мурманск с воздуха. Город стал вторым после Сталинграда по количеству и плотности бомбовых ударов.
2: Всего за годы войны немецкая авиация совершила на Мурманск 792 налета и сбросила около 185 тысяч бомб. Самой разрушительной стала бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на деревянный город сбрасывали зажигательные бомбы вперемешку с осколочными и фугасными, чтобы затруднить борьбу с пожарами.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, порт продолжал работать. За годы войны здесь было принято 250 судов, обработано 2 миллиона тонн различных грузов, включая вооружение, стратегическое сырье, продовольствие и медикаменты. Первый союзный конвой прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
2: Предприятия города за годы войны отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна. 55 гражданских судов переоборудовали в тральщики. На мурманских верфях выпускали минометы, мины, автоматы, гранаты, волокуши для перевозки раненых.
1: Рыбаки продолжали выходить на промысел в условиях военного времени, обеспечивая фронт продовольствием. За три года они выловили 850 тысяч тонн рыбы. Четыре эшелона с рыбной продукцией отправили в блокадный Ленинград.
2: 7 октября 1944 года советские войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсама-Киркенийскую наступательную операцию. Главной задачей было уничтожение горно-стрелкового корпуса вермахта, укрепленного в районе Петсама, и полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья.
1: Операция продолжалась 18 дней и завершилась полной победой советских войск. 22 октября Красная армия перешла норвежскую границу, освободив Северную Норвегию. Угроза Мурманску была окончательно ликвидирована. Столица четырежды салютовала войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота.
2: К концу войны в Мурманске уцелели только портовые сооружения и три здания в городе. Более половины предприятий лежало в руинах. Погибли тысячи людей.
1: Уже в ноябре 1945 года Мурманск был включен в число 15 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Сначала ожили рыболовные и торговые порты. Вернулись демобилизованные рыбаки, траулеры и мотоботы. На Мурманской судоверфи выросли новые цеха – топливной аппаратуры, изготовление электродов и другие. Число рабочих оставалось почти довоенным, а объем работ возрос в три раза.
2: Наряду с рыболовной промышленностью бурно развивались судоремонт, энергетика и железнодорожный транспорт, набирали темпы строительные организации. К началу 1950-х годов город был восстановлен.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Трудового Красного Знамени. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда».
2: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Символом стойкости защитников Заполярья стала отлитая в бетоне фигура солдата на крутой сопке над Кольским заливом. Его называют «Мурманский Алеша». Общая высота монумента – 42,5 метра. Это второй по высоте памятник в России после Волгоградской родины-матери.
1: Взгляд воина устремлен на запад, в сторону долины Славы, где шли самые ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия монумента горит вечный огонь. Рядом два зенитных орудия. Именно на этой вершине в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт. Поэт Виктор Иванов посвятил защитникам советского Заполярья стихотворение «Мурманский Алеша».
2: Зеленый мыс покрыла белая пороша, гвоздики алые у вечного огня. И на пронзительном ветру солдат Алеша стоит на сопке, город свой от бед храня. Советский воин в плащ-палатке с автоматом, он не покинет никогда свой вечный пост. На темный запад смотрит он суровым взглядом, Нет, не забудет Мурманск 41-й год. Как юнкерсы бомбили мирный город, родимый Кольский край скалистых гор, как люди выстояли, боль терпя и холод. В долину славы устремлен солдата взор. И пусть порою тяжела по жизни ноша, народ-герой наш для врага непобедим. Пока стоит на сопке мурманский Алеша, пока мы любим, верим, помним и храним.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Мурманск».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам звонят или пишут? Пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: загляни как-нибудь.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы вообще узнали о нас?
2: У меня очень старый приемник дома. Это который сверху пластинки, в середине радио, а внизу кассеты. Кассеты давно поломались, я не могу послушать. И осталось одно радио, и тоже барахлит уже. Ну, представляете, сколько лет? И я ловил несколько станций, а у нас там очень часто было, ничего нет, и треск идет от военного положения. И я вот так переключал эти каналы, и вот случайно как-то крутил от начала до конца, вот так, туда-сюда. Думаю, может, загрязнилось там все, прочищал. И попал на это, и говорю, елки-палки. Наконец-то я попал туда, где живут настоящие люди-патриоты, которые и родину любят, и песни. Я обрадовался и приобрел такой манюсенький приемничек. И вот о том-то частном, работы полно. И то ли в огород, то ли куда, и беру, если солнышко накрываю, или там дождичек чуть-чуть. И работаю, и оно очень помогает. Это мне такой прилив энергии.
1: Ваш папа долгожителем был?
2: Ой, мой папа 95 с половиной лет прожил. А я ему всегда говорил, папа, ты когда будешь на прогулке, не забывай, что ты полковник. Не сиди на скамейке, а ходи. И не ходи вот так, как деды ходят, а почетче шаг. Это нужно. Я мастер спорта, учился в Институте физкультуры, и многие вопросы вот эти вот спортивной медицины мне известны. И я говорил, папа, для этого очень будет тебе полезно.
1: Ваш папа был связан с войной?
2: Папа прошел всю войну. Он родился на Урале, закончил педтехникум, а тогда он преподавал в школе восьмилетка все предметы, и плюс еще завучем был.
1: А как на войну он попал?
2: Его вызвали в военкомат и сказали, погоны лейтенантские одеваем мы тебе, раз ты с детьми сумел работать, значит, с солдатами сможешь. И он пошел. А там познакомился с мамой, и они продружили всю войну.
1: А мама кем была?
2: Начала войну с охранника, склад, ружье. Потом в радисты перешла. И 28 мая 45 год, город Кенигсберг. Они расписались.
1: Давайте о творчестве поговорим. Вы сегодня приехали здесь с пустыми руками. У вас гитара. Расскажите, откуда она?
2: Это моя концертная гитара. Я перед ранеными работаю с другой гитарой. У меня три гитары раненые отписали позывными. Одна гитара и гриф сзади, и здесь все. Я ее хотел в музее своего сдать. Они мне сказали, что нужно, и в конце сказали, обязательно паспорт. И я говорю, а зачем паспорт? Ну, там писать, там что-то надо будет, и проверим, кто вы, что вы. Я говорю, вы знаете, извините, но я подумаю, давать или нет. Я думал, они с радостью согласятся, скажут, приноси, потому что там подписывается позывной, я общаюсь, я никогда не бросаю, чтобы не пообщаться. Мы похоронили твоих сыновей, но не на войне. Один погиб 20-летним, а другой в 33 года заболел и умер. Поэтому я, как увижу, примерно любой возраст совпадает, или бывают глазки похожи, или фигура. Я на 10-м небе был. И не говорю я об их хранениях, потому что это боль бешеная. Смотреть.
1: У вас буква Z, буква В. Как появились на инструменте?
2: Информация от ребят. Раз. Второе. Начали на машины люди ставить за победу. Ну, так как я сын родителей, которые воевали, и у меня еще два брата в Афгане были. Поэтому я иначе не мог поступить.
1: Ваше творчество в основном о чем?
2: Вот интересный вопрос очень. Я до 33 лет не играл на гитаре, ничего я не пел нигде. Меня отсылали. Вот раньше же на каждом предприятии и учебном заведении была самодеятельность. И обязательно надо было выставлять на конкурс района или города команду. И меня всегда прослушивали и говорили, отдыхай.
1: Не подходил.
2: Да. А в 33 года с меня поперли иначе не назовешь. Песни писал сразу, не знавший нот. Я придумал значки, которыми себе обозначал ноту. И это было уже у меня где-то около десятка песен. И я увидел афишка. Конкурс «На встречу победе». Авторская песня. Завтра последний день сдачи. А раньше там надо было тексты принести и ноты. Я насчет нот долго мучился, пока написал. Я институт физкультуры заканчивал. Никогда не играл. И даже меня они не волновали. А так как на скамейке возле дома, в транспорте, в бане, в магазине. О чем говорили взрослые, которые прошли войну? О войне, о погибших, о победах. А мы же маленькие бегали. Ой, божечки, пистолет нужен. Сейчас лопаты взяли, пошли, копали, копали, раскаску нашли. Играли в войнушки, любимая игра была. Там что-то жребий как-то бросали, и кто немцы. Берешь эту какую-нибудь палочку, стреляешь. Я первый стрельнул, все, ты фашист убит. Оказывается, информация вот эта вот, рассказанная и родителями, и соседями, и всеми взрослыми, кто прошел войну, она записывалась у меня. И в 33 года я начал писать. Я мог за ночь написать, а почему ночь, днем на работе. До 10 песен.
1: А помните вот ту первую песню, которую вы написали?
2: Я помню, потому что когда я увидел объявление конкурс, я пришел домой, посмотрел и говорю, я мастер спорта и привык побеждать. Так меня тренер учил. Посмотрел на время 6 вечера. И я сажусь и пишу сверху «Боль войны». И я за ночь написал песню. И когда я пришел на работу, коллеги посмотрели на меня и сказали, Володь, иди домой, ты заболел. Я говорю, кто? Он сказал, в зеркало глянул, ну, не спавший вообще. Я говорю, я писал песню, ребята. Они прочитали и говорят, а зачем тогда тебе тут физруком работать? Ну, что делать? Я когда подал заявление на участие и победил, а играл я, как начинающий, заглядывать нужно на аккорд. А так как я за ночь написал песню, текст приклеил гитаре и читал. И мне надо было тут читать и тут смотреть. Но, тем не менее, я занял первое место и был представитель филармонии в жюри. И мне подошел в конце и сказал, не хочешь ли работать как автор и исполнитель? Я говорю, да как-то у меня вроде нормальная работа, я на месте, и зарплата хорошая. Я говорю, да вот там, он говорит, а у вас же сейчас каникулы будут с июня. Я говорю, да. А может, ты попробуешь, вдруг тебе понравится. И я попробовал. Сделали рекламу, сделали, все там оформили. И я решил по колхозам. И притом по таким, куда дороги нет, а там грязь, надо сапоги одевать. А тогда в клубы ходили. Места все заняты. На проходе стоят, дверь открыта, оттуда смотрят. Потому что туда же не проедешь, не пройдешь. Они были очень рады. Там еще сумка на плече, я ж костюм одевал на сцену.
1: А пальцы помнят ту первую песню?
2: Я ее пою.
1: А можете наиграть немножечко?
2: Да.

света можно позабыть. Вот о себе опять она напомнила. Не можешь и не хочешь ты простить.

голосом наш командир, израненный в бою. Как поклялись над обгоревшим колосом родную землю защитить свою.

ретраненных, горячечный самбатовский. Сестра склонилась, третью ночь не спит. Наш главный врач Иван Иванович Радомский всех, без сомнения, знали, воскресит.

0: три года. Отражая смерч, остались навсегда бойцы в истории. Их славу осквернить мы не дадим. Горячие сердца с надеждой вторили. Мы победим, мы победим, мы победим, победим!
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
7: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
9: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
7: А как учились в школе?
9: Как все пацаны, на 4-3.
7: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
9: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
7: Пригодился вам спорт?
9: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
7: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
9: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой, и получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
7: Вы мужчина, вы главный в семье.
9: Ну да, да, и был, и сейчас.
7: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
9: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
7: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
9: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
7: А почему решили пойти?
9: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга.

0: мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
1: Где служили?
0: Служил десантно-штурмовой батальон.
1: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
0: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
1: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
0: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
1: Расскажите о службе.
0: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали и бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
1: А что произошло? Почему вернулись обратно?
0: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
1: Как это произошло?
0: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. Потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы... Группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
1: Сейчас как состояние здоровья?
0: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
1: Вы защитник нашего неба.
0: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
1: Как мама узнала о вашем ранении?
0: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
1: А помните тот день, когда она вас увидела?
0: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
1: Не ругалась?
0: Нет, ничего.
1: Что сказала вам?
0: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
1: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
0: Ну, конечно.
1: Говорите маме о том, что вы ее любите?
0: Ну, конечно.
1: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
0: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
2: Истории вернувшихся

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.
4: Прости, любимая, за все мои ошибки.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: год и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Радио Z. Командовать парадом будем

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце. Ловлю движение руки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

Молодость прошла, где же ты была? Ведь любовь не так уж зла, чтоб любить меня.

0: здесь нет. Обиды тем более нет. Это жизнь, Люси. Это просто мои часы спешат. Большой привет.
1: Большой привет.
0: Большой привет.
1: Большой привет.
0: Большой привет.
2: Радио Зет.